0: nga chung du ni zhu bu zhe jie ga bu yue la zhu bu yang meng bu yue nga yi zhu bu cong ma la rong rong ge san nu qi su da ren ni qu qi xi gan jiang zu ma wong bi pu san su men zha wa zhe zhe qi jiang qin pu san ren lu ba hi di de ren ge ngui qi su ni jie du zi la yi qi ji rong ni lu zhe ge zhu zin da 尊心姐姐玩了地泥他一日用个家族追了这地嘎度个把了这不里南北街拍吧扑克街嘎松青葱个搬着了我弄不归行容了我为天使姐落日塞了落用个他心没没样记录的某旁边人即是预备容易姐来家南北西门腾看见小琼鞋 Дарджи, дэчон дэн нюар сэ дэ, шэ цу чэ сан сэн дан, дун цэ ча дэ, дар су джин гу дан, цэ мю ся чу кун. Дэ зин, джа кун ду, чун кун нун ду, дэн нин дэн бі юэн на ян лан цу дэ мэ дэ сэн кэн дэ. Па ма йи бан чу чэ пэн бі, лэ мэ чэ. Ни джун, сан мэ чэ бу му сэ дэ, гу мэ цу мэ, та мэ тун мэ.
1: 说说了准备没钱难应了没行吧空是没拼命那么接人家冷处心看见女妹姐三天说能人路把些的几天错了先把路钱问别人趁准备咋了些门卷东三人路把些的真正要用的给我心里家各种三天 确实门卷都在家给家都当音乐了分享吕布以恰吉行比他都行顿那每同冷心节学错错疑开于老月节过当他做追队我让他做母亲眼中了铁冲当三岁能干么西干么熊错呀却 用真气味拿出桑冷当炸了桑王多高位各切当葱。